скуда-то пою, чтоб всю ночь тянулась, чтоб я чуге крепко под нее заснулась. Ой, в лесу небеса, да тучи, чем ветерок да снежок,